0: дякую.
1: Ой, не проводи нет. Молодежь покарабата.
2: А кон X7 на.
1: Ой, как телефоновать
2: нет. R705-0547. Gotta been 8. Definitely 7 the 0.
1: And
2: 5 the 0. 5 the 4 the 7.